вогонь, като мама. Петрино, да вериш за плана. Не нори гирдет, не нори матит. Нори скамба, скамба.